И в принципе, мы еще выясним, этого Чикаго Умберту тоже сувенир. Играл в кость.